0: Хочу, чтобы мы скажу.
1: Boy next door.
0: Эй, вы там, наверху. Испила чашу я до дна. Я к пределу.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트.
2: Она была такой всегда. Она выглядит как
1: семен.
2: У неё
1: bad cock.
3: Oh, yeah.
2: Она выглядит как
1: bondage.
2: Звезда.
3: It's my child.
2: Выглядит как
3: Come on, let's go.
2: Она выглядит

0: всегда.
1: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
1: семен.
0: У нее
1: bad cock.
0: Она выглядит как
1: bondage.
0: Звезда. Она выглядит как она выглядит как
2: бой,
0: среди всех в этом клубе. Я всегда

0: не будет у меня.
1: Время
0: наступает. И не может тих. Лишь список.
1: Ain't no
0: small lefty.
2: Man, okay, boy.

0: Playboy.
1: И не парься. Не будет у меня. На пейно наступает. И не парься. Лишь список.
2: Just look the fucking pain, no. We'll hang around.

0: Master or Dungeon.
1: И несет его по бескрайним
2: бам.
1: Хорошо тому, кто знает, как опасен.
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен.
0: Deep Dark Dungeon Master.
1: Встречным.
2: Fucking slur.

0: Bad Boy Next Door.
1: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из тобой.
0: Чтобы... And ass fucking coming.

0: fucking slave.
1: Я прошу вас,
2: коль... Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.

0: Говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deal.
0: Да пока наоборот.
1: Boy,
0: только черному.
1: Oh, master, finger stick, oh.

0: This thing
1: будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: I'm fucking coming.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: next door.
1: За застенчивые как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть. Что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые, застенчивые, как девчонки смогут.

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что ли...
1: Fat cock.
0: Руки...
1: Fucking cock.
0: ...на короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю у него.
1: The semen.
0: Много.
3: Suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
3: Suck some dick.
1: Wee-wee. Fuck you. Deep, deep. Latex glove.
3: Dick.
1: Stick.
0: И весь его
2: секс.
1: Bad cock.
0: Будет fucking coming.
3: Boy gay sex.
1: Wee-wee. Wee-wee.
4: Do you like what you see?
1: Wee-wee. Wee-wee.
4: Do you like what you see?

0: На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг
1: fantasy.
0: Наверное, я не доживу до своей.

0: видишь.
1: I swallow my cum.
0: My cum. Завидишь дорогу. Я
1: fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage.
0: Дорога мне.
1: Ass.
0: Лишь дороговато.
1: Cum.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышей.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name. Boy next door,
2: my name.
1: Есть последняя
0: как.
2: К сожалению, в ней обрываются
0: my cum.
2: За последний
0: секс
2: из
0: Ордонжен
2: деревень скинул
0: тот как.
2: Что каждый день
0: this thing
2: заходил
0: for $300.
2: Я свидетель был, как
0: two fat cocks.

0: dungeon.
1: Was you know your thoughts.
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный ты в платье. Мы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

сердце медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного. It's a fucking deal.

0: днях решил разгрестись.
1: Hey, no.
0: На хате выкинуть в пизду весь.
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.

тогда проткнул мне. Да я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный спанк. Но не будем их. Главное все. И я

Не совсем в больничке. Корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все Seaman. Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей валили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: stick.
1: Есть палец. Они служат мне уже 300 лет. У меня есть dungeon. И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровными
3: эсса.
1: Плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: эсс
1: порвано. Я по-новому научился.
2: This thing
1: исчез, его больше нет. А из
2: него
1: семен вышел на свет.

0: все того же. Не узнаю, и зеленая
1: кам
0: оживляет ее только стучит. Уже не мое, нынче все
1: okay. Finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом

0: на радио.
1: Gay website.
2: Dread.
3: Ход твой мысли странен.
1: Mr. Ahmed in ass.
3: Укушен.
1: Wrong.
3: Бывало застревали.
1: Как the movies are.
3: Сыны. Что знал ты о дне?
1: Dark Amen.
3: Куда хотел однажды?
1: Coming.
3: Как будто с
1: gay website
3: упавший со своим
1: Dungeon.
3: Со своим
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
5: семен.
4: Пусть будет нашим без ума с тик-тока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно

0: Stick your finger in anal. Loop it up.
1: Зачем тебе
0: gay sex?
1: Если каждый день ты можешь
0: do fisting for $300.

0: Пишешь песни свои.
1: Гей.
0: Рада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: начать. Insisting 300.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы в реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от

царскую, шмыгнул с подобием нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без того, культурно, впрочем, как всегда. Но было восемь, а нас двое.

0: не за... Ass, они на... Dick. А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как? Come. Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как... На крылечке.
1: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента. На
1: байкак
0: глядим, и
1: байкак
0: к нам светит на лесосеке в Туруканске. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но

0: этот харя. Как
1: вот, на вебсайте.
0: Хотел забрать, и я стреляю. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master
0: очень важен честный
2: секс.

Директор Данжин, мой отец. Директор Данжин, мой отец. Директор Данжин, мой отец. Директор Данжин, мой отец.

0: молчит экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass.

0: Mauricio.
1: I'm ready for more.
2: И пускай капает, капает в семени. Иду мокрый кросс, а к тебе, где бы я не был. Для остальных я...
3: I'm an artist. I'm a performer.

0: Если возможно,
1: loop it up.
0: Вам
1: ass.
0: Yeah. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.
0: Осторожно.

0: глубоким.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Отрезвляющий. Если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Ободряющий. Если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
5: Suction.
0: До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас. Обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick.
0: На глазах у
1: Please?
0: Твоих прям

0: gay party.
1: Прекрасно, когда...
0: Do anal.
1: Ты...
0: Amazing.
1: Ты с другой планеты. Ты из моей...
0: Fantasy.

0: you ain't no.
1: Не ври мне в ницу. Наш уезжает эшелон.
0: Well, master.
1: Строгой

0: fucking coming.
1: Волшебник Зимин, а чефир.
2: Мой номер is 300 fun.
1: На котором гречки.
2: My car.
1: А раньше жил я на
2: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
2: is 300 fun.
1: А я хочу опять. Часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: кошка.
1: Кричал мне
0: вчера.

0: is 300 bucks. Ain't no fish in my cup.
1: А раньше жил я на
0: dungeon.
1: Учил посуду.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.

0: сказал, что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Я

0: до последней лапы. Мой бой, даже если плохо, мой бой, пока не гаснет, бьется.
1: Yeah, boy next door. Yeah, boy next door.

0: chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: You want chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah. Oh, yeah.
5: Ass we can.
0: Стало пуганой
6: пуганой.
0: И не верит людским
4: фистинг.
0: Да и как же ей быть иначе?
4: Dungeon Master.
0: И тут и там подкрадешься.
4: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: И только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: И только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: Это не только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: Это не только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: Это только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
1: For what?
4: $300.
1: Oh, I'm fucking...

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в Китикете. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Это энергичных.
3: Let's...

0: extraño.
1: Gay website.
2: Make me come. Yes.
3: Boy next door, my name. Boy next door,
4: my name. Есть последняя
2: bad cock.
4: К сожалению, в ней обрываются
2: my cum.
4: За последний
2: sex.
4: Из
2: dungeon.
4: Деревень сгинут
2: bombs. Тот bad cock.
4: Что каждый день
2: this thing.
4: Заходи.
2: For 300 bucks.
4: Я свидетель был, как пусть.
2: Two fat cocks.

0: Бомбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так, сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стикфакер.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: Знаешь?
1: Glory hole.
2: Так кружится отражением.
3: Bondage gay website.
4: Fantasy.
2: Сбудутся. А ты, а ты.
0: Fuck you.
2: Плачет.
1: Suck dick.
2: Со стороны.
4: 15.
2: Босиком.
1: Rip the skin.
2: Перед сном.
1: Suck dick.
0: Get your ass back here. You.
1: Suck dick.
2: Со стороны.
4: Fisting.
2: Босиком.
1: Rip the skin.
2: Перед сном. Плачет.
1: Suck dick.
2: У него.
4: Fat cocks.

0: Я мог бы выпить
1: семен.
0: Я мог бы
1: suck some dick.
0: Вечно
1: boy next door.

0: know I don't do anal. Now you hear me. Oh, I'm fucking coming. Come.
1: Fuck you!
0: Suck. No, I don't do anal. Now you hear me. Oh, I'm fucking coming.
2: Semen.
3: Yeah, my
0: leg. Swallow.
4: Yeah. Модель, и синоним слова гей. Шмотки флоу, ты хочешь это все. Брокерик, его пиздярит, как ты. Сегодня заработал 300, я не мог не сделать.
5: Spank, bless.
4: Раньше я был ёбаным изгоем. А их часы не боготворят меня, как я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
0: Уберите
4: моего. Мне так неприятно, я вкуренный читаю. Ничего не понятно, я заскаймил мать. Я думаю, он был такой объёбанный. Я видел так много, будто футбольный мальчик. Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю. Ну а как иначе? Я говорю, давай.
0: Программа
4: Вудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в
0: дек.
4: Я

0: близняшек моего малышит. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы
1: хоть
0: его бы впечатлили мои
1: пыль.
0: Как будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы
1: awesomeness.
0: Может лицо как драндулет. Мать тетя ушла от моего. Ведь он
2: Bless.
1: Up a floor.
3: Boy next door.
1: Artist.
4: Artist. Artist. Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
4: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
4: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
4: Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
4: Artist. Artist.
1: Artist. Artist. Artist. Artist.
4: Так. Не твое, да?
1: Нет, это... Там я не буду слушать.

0: website. Fantasy. Sissing ass. For days and days, now you see. Oh, master.
1: Ass we can.
2: Подворотня нас ждет.
0: Boy next door.
2: Хочет нас посадить на.
0: Some dick.
3: Fucking slave.
2: Уже лишили своих.
0: Ass. Amazing.
3: Suction.
0: Master.

0: Я знаю, что в моем
1: Anal.
0: Так много
1: Dicks.
0: Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Jeez.
0: Скрипят. Мы выдумаем, что
1: Blue.
0: Не я
1: Boy next door.
0: Не ты.

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много точно так же, как и в вашем, каждый день заставляют нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: Na Radio.
1: Gay website.
2: Dark home.
3: По Америку открыл.
4: Performance.
3: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
5: Subject.
6: Fuck.
3: Трубки
7: семен
8: next door
3: раскуренной спор привычка
9: swallow call
3: пошла в масштабе
10: предупреждает
7: the semen
6: это
7: call
10: предупреждает предупреждает
2: dark home
5: boy next door turns me on.
4: Gay performance art.
2: Dark home.
5: Который... Anal sex.
11: Немало утекло с тех пор.
7: The semen
5: in my ass.
11: Нам слаще аромата роз.
7: The semen.
11: Перегар.
7: The semen.
4: Dark.
5: Your finger.
10: Предупреждает.
7: The semen.
5: Come.
10: Предупреждает.
11: Предупреждает.
2: Dark home.
5: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
5: Ah! Do
4: gay performance art.
12: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что он предупредил.
10: Извини меня за грустный...
5: Anal sex.
4: Your finger.
10: С нынешнего дня...
11: Объявим...
5: In my ass.
7: The semen...
11: Это...
5: Come.
10: Предупреждает.
2: Dark home.
5: Boy next door turns me on.
6: Thank you, sir. Ah!
5: Do
4: gay performance art.
2: Bondage.
1: Gay website.
5: Do anal.
4: Anal
5: masturbation.
1: Boy.

0: как и bondage, gay, website. Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мой. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: boy next door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

0: не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха тоже.

0: Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты!
1: Stick finger in your ass. Yes.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: Sub-chair.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: Gachimuchi
0: общество.

0: синего, как
1: чтоб Dicks.
0: Лихие с разбега
2: Gay sex.
0: Уносили меня.
2: Белый, белый, белый. Come. Bondage.
0: Drop your jam.

0: anal,
1: dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
1: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не
3: rip the skin.
0: А может,
2: it's so fucking deep.

0: соседним рядом.
1: Next door.
0: Да идите вы на. Я олдскулен.
1: Hey boy.
0: Меня Армсвар лишь прет. Ведь теперь может он. Спасибо.
1: Billy Herring.

напрасным и бесплодным. Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

хочу, тогда это не кнопка. Я бой твой, я совсем один, когда открыл бой. Перед домой стоял хозяин, Азия. Он выбрал меня, сказал, теперь ты твердым будешь.

0: целыми качественно целыми сутками, чтобы обеспечить свой. Я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
1: Fisting.
2: Со слезами бегает, принёс
3: обед.
2: Каждый кулик.

в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: año.
1: Gay website.
2: Между я на выстражении началось день после
3: Coming.
2: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю
3: Nice.
2: Все подычество.
3: Nice.
2: Кто владеет
1: Gay website.
2: Настоящий гроб пушек с искордечи. Значит,
4: welcome to the club, buddy.
2: Звон металла, пули сабли, так идет
1: Boy next door.
2: Повстречали Сидели морского ада. Наш пиратский корабль.
3: Fisting anal.
2: Наш пиратский корабль.
3: Fisting anal.
1: Boy next door. Boy next door.
5: Defisting.
2: Incoming. А я российский новый.
5: Dungeon master. Defisting.
2: Incoming. А я российский новый.
5: Dungeon master.

0: Семен.
1: Надо.
2: Что же будет завтра?
1: Холли.
2: Осень.
1: Эй, но.
2: Жгут.
1: Fucking deep.

0: anal, do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that? Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь.

0: next door. Медленно calling.
1: Успех в делах, семья и ночи раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Form and tarnish.

0: finger in my ass, my ass, my ass.
1: Semen.
2: Абсолютно всерьез ситуация.
0: Секс.
2: Ситуация.
1: Ass.
3: Boy next door.
2: Пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
2: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
1: Семена.
0: Do anal.
2: Хочу, это медленный яд.
0: Swallow my cum.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow car.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будем
2: this thing ass.
0: Ну где же
1: fingers?

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: existing.
1: Кто уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: Fisting.
1: Уважает, кто Dick. Не пристает того,
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: падает. Где еще такое Симен? Где еще такой Пасхай? Под одной огромной
1: данжен.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам...

0: Com. The semen.
1: The show.
2: The fish ever
0: deep, dark, anal.
3: Про веселую.
0: Fantasy.
2: И нелепую.
0: Bondage.
3: И как прежде.
0: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще. Мне захочется.
0: Coming.
3: И как прежде.
0: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще. Мне захочется.
0: Coming.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: принес в кармане. А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: свалом
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Hit different penetration sound.

0: вам.
1: Он с вами шел на
2: anal sex.
1: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
2: Рэмбо.
3: Макшав.
1: Макшав. Помрать.

0: Гей.
1: Он говорит вам.
2: Именно.
0: Dungeon.
3: Черную
2: suction.
4: Yeah.
0: Dungeon.
2: Suction.
5: Yeah.
6: Ass.
7: We want that double boom.
0: Some.

0: Your ass is so fucking deep.
1: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. I was going to be a movie star. You know, with modeling and acting. After 102 auditions and small parts, you know, I decided, you know, I had enough.
2: Что еще произошло? Сколько
3: времени
2: прошло? Ты не едешь, не звонишь.
0: Ain't got no phone.
2: Да, может быть, твое
0: The semen
2: затерялось, не дошло.
1: Coming.
2: Еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут
1: My ass.
2: Друзья, говорят, что
4: I'm wearing my fucking pants.

0: нам покажет с днем
1: Семен.
0: Поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
2: Слышь?
0: Ах, я играю.
3: Эй, но

0: extraño.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей,
2: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
2: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот, ах, спасибо,
3: macabre,
2: неплохо, очень
1: stick finger in ass,
2: но очень плохо
1: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой. Штопает.
0: My ass.
3: Hot loads.
1: Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или
0: бой?
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был
0: гей,
1: был бы
0: next door boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.

0: man?
1: Тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Mr. Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу умереть. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог.
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить за
0: власть
1: в раз. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде сперекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш, не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено. Чиновника
2: Зимен
1: наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
2: Но город
1: Зимен.

0: Сиси.
1: Террор с церковью. Казино, картели, дом на дом. Темно, где все этой системе. Жили с денег за концерны делают патент на. Здесь не понимая категории.

0: 300 bucks.
1: Выше держу
0: дик. Master.
1: Бегах люто хочется.
2: Уи-уи.
1: Дуй. На краю осознанные сны.
0: Гей. Секс.
1: Дежавю тут.
0: Нахер.
1: Бэнбол. И даже народ все. Так же прыг-скок.
0: Лейтер-клуб.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Данжаус.

твой next floor dungeon. Легион, все переплетено. Требует твой next door. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас война.

и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и когда-то шли в бой.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artist.
0: Это правда.
2: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалею, да и...
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: тогда на
1: гей вебсайт
0: вдруг запляшут облака и
2: full master
0: напиликает на
1: дикс
0: с белым поводом
2: latex club
0: начинается
1: my cock
0: suction начинается
3: the spanking

0: latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
3: That cock.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Так пускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Запляшут облака.
0: И full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
0: Latex glove.

0: ням. Схавал врагов по таким. Вкусно. Видишь меня, пишешь.
1: Bad cock.
0: Ролики все ты как.
2: Spanking.
0: Да я орел, ты.
1: Suck dick.
0: Да я король, ты.
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто.
4: Oh, master.
3: Йоу. Я на. Я на трэпе.
5: Что такое трэп?

0: Party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: Гачи.
1: РП. Жестик, пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: веб-сайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много
2: Testing.
3: Ведь у меня много
2: Finger.
3: Ну, простите, не помню.

0: телефон, пока мылась
1: я
0: пропустила
1: suck some dick.
0: Позабыть про свидание в супермаркете меня
1: fucking coming.
0: Охрана не верит, что забыла просто снять это
1: bondage.
0: Я кричала тебе в трубку, что ты стал
1: dungeon master.
0: Ну откуда

0: The semen. The semen.
1: Люблю. А любишь?
2: Suction.
0: The semen.
2: Fuck you.

0: Yeah.
1: Любишь?
2: Fisting.
3: Yeah.
4: Ба, ба, ба.
1: Люблю.
5: So deep.
4: Ба.
5: So deep.
4: Ба, ба, ба.
1: Люблю. А любишь?
2: Fisting.
5: So deep.
4: Oh. Fuck you.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Да, да, да. Люблю.
3: Some dick. Some dick.
0: Да, да, да. Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: No, fuck you.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь? Yeah.